0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Радио Дача. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 023 +2 023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 023 и узнавайте подробности. +2 023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 023. +2 023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках региональной.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
3: От вредителей АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
6: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
10: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
11: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
13: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
14: Весна, тепло, и вдруг клещи.
15: Безопасность на даче обеспечит Иксодер.
16: Иксодер – территория без клещей.
17: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лидия Аркадьевна. Хочу передать привет Шуклину Александру Георгиевичу. Хочу пожелать хорошего ему настроения и передать для него песню Леонида Агутина. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В экологии сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Рок-календарь на радио «Дача».
1: За окном 10-й день лунного цикла. Это время активного отдыха. Согласно календарю, силы в организме человека сегодня начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах этого слова – главный девиз и тема этого дня. Общение на работе будет приятным и легким. Одним махом можно будет выполнить все задачи. Очень удачен день для карьеристов и бизнесменов. Все ваши задумки можно будет реализовать без дополнительных «но» и «если».
0: Спонсор ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радио.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
1: На Зерновой 15D.
2: Так там

0: Срочные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Менце. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менце – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце – жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
11: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я постоянно вас слушаю, мне нравится ваша передача. Мне бы тоже хотелось поздравить своего любимого мужа за Заузолкова Валерия Николаевича, и чтобы для моего мужа исполнили песни Юрия Антонова, потому что это песни нашей молодости. Очень люблю мужа своего и рада, счастлива, что мы вместе. Любящая его жена Галина. Спасибо, радио «Дача». Мы из Кировской области, ПГТ «Лайк».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
6: Россия и Киргизия развивают сотрудничество в сфере образования. Москва возвращает институт участковых врачей. Калужскую область отметили за сокращение аварийности на сетях теплоснабжения. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Россия и Киргизия развивают сотрудничество в сфере образования. Стороны договорились о реализации масштабного проекта по возведению 9 современных школ. Первая из них уже начала строиться в Баткене. Учебное заведение на 1200 мест будет оснащено современными кабинетами, лабораториями, бассейном, спортзалом и столовой. Власти Москвы решили вернуть институт участковых врачей. Как отметила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, специалисты будут выступать фактически личным врачом пациента, отвечая не за разовый прием, а за результат лечения и здоровья человека в течение жизни. Участковые врачи будут работать на полную ставку 5 дней в неделю. Калужскую область отметили за сокращение аварийности на сетях теплоснабжения. Высокую оценку региону за организацию отопительной кампании минувшей зимой дал зампред правительства Марат Хуснуллин. Число инцидентов на объектах теплоснабжения удалось снизить на 20%. Сейчас в регионе готовится к новому отопительному сезону. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, единой европейской валюты 82 рубля 54 копейки. Сегодня в Калуге плюс 15, дожди, в ночные часы до 9 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: хорошее начало дня. Только открываешь глаза, как тебе тут же фраза «Ты должна рядом быть». И вроде хочется сразу прицепиться к слову «должен» и высказать точку зрения, что никто никому ничего не должен. Но в то же время так мило звучит эта фраза, будто в ней скрыто признание в любви. Я вам желаю, друзья, с любимыми не расставаться, а если разлука уже наступила, то поскорее вновь с ними встретиться. А скрасим ожидания этим утром на радиодачу большим количеством любимых песен и малым количеством слов. Всем легкого вторника!
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Радио Дача стремимся к постоянности. Например, каждое утро проводим созвон с астрологами, выясняем, как прожить этот день правильно каждому из знаков зодиака. Астрологический прогноз услышим уже через 5 минут этим утром на Радио Дача. До этого не пропустите классный хит Ани Лорак. Я вам желаю легкого пробуждения в ритме ваших любимых песен.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В экологии сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Котлеты аппетитные, полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут! Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
6: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
7: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
14: Лето. Там, где есть радио.

0: Всем доброе утро. Вот и гороскоп на 26 мая, вторник. Близнецы, стрельцы и водолеи легче других подстроиться под меняющиеся обстоятельства. Возможны неожиданные поездки, новые идеи или резкая смена планов. Овны, скорпионы и козероги могут столкнуться с необходимостью отстаивать свою позицию. Однако сегодня жесткость не даст нужного результата. Гораздо эффективнее окажется спокойная уверенность. Тельцы, раки и весы будут искать комфорт и стабильность. День хорошо подходит для домашних дел, покупок и общения с близкими людьми. А львы, девы и рыбы смогут продуктивно поработать и разобраться с накопившимися делами. Главное — не отвлекаться на чужие переживания. Удачного вторника вам!
1: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Гороскоп на радио Дача.

0: продолжает эфир радио «Дача». Божественная — это все же некачественная характеристика песни, но ее название. Если вы будете часто заказывать новую песню любимого артиста в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час», то она получит возможность оказаться в списке 10 лучших хитов недели в горячей десятке на радио «Дача». Подводим музыкальные итоги недели по пятницам в 7 часов вечера по московскому времени. Не пропускайте горячую десятку на волнах радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: закрытыми глазами, но при этом часто мы становимся слепы на совсем уж простые вещи, не замечаем манипуляций всевозможных, бестактного поведения и различий в интересах. Наверное, специально природа устроена так, чтобы мы как можно больше прекрасного замечали в тех, кого любим, ну а на всяческие нюансы закрывали глаза. «Грею счастье», хит «Елки» завершает очередной час в нашем эфире. Этим утром на радиодаче и далее будет много музыки и мало слов. Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
16: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
17: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Попала точно в масть, попала в цель, любовь стучится в дверь.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Просто ради удачи. Я звоню из Дальнего Востока, город Ленинский, я зовут Бачук. Хочу передать своей жене, ее зовут Светлана Анатольевна. Я тебя очень люблю, хочу к тебе песню «Артик и Арчи». Спасибо, ради удачи.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Родители участников ЕГЭ, которые находятся в пункте проведения экзамена, смогут сообщить о нарушениях через QR-код. В этом году данная функция будет доступна впервые, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Известно, что QR-код будет размещен не только на входе, но и в штабе пункта проведения тестирования. Родители смогут заполнить форму, указав в ней нарушение, которое в день экзамена будет направляться в Рособорнадзор для оперативного реагирования. Напомню, основной этап ЕГЭ стартует в России 1 июня. На участие в них уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников текущего года. Купальный сезон в Анапе откроется 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, где были ликвидированы последствия чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива. Соответствующее постановление уже подписано, заявила мэр города-курорта. По словам Светланы Масловой, сейчас ведется подготовка галечных пляжей и 1 километра песчаных. На данный момент там устанавливают инфраструктуру. На другие песчаные пляжи завозят чистый песок. Между тем, в Севастополе купальный сезон стартует 15 июня. Из 26 пляжей открыты будут 24. В Волгограде стартовал необычный эксперимент. Клубнику впервые пытаются вырастить на дне Волги. Автор проекта, ведущий рубрики «Хорошо устроено» и автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Он опустил под воду специальную установку, куда с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри работает автономная система, которая поддерживает рост растения даже под водой. Михаил в своем блоге подробно рассказывает о ходе эксперимента и делится промежуточными результатами. Цель – доказать, что современный подход к делу поможет вырастить клубнику даже на дне Волги, а на подоконнике в квартире и подавно. Это все новости.

0: занимаетесь чем-то бессмысленным в выходные, вспомните эту вот мою новость. В Англии стартовал чемпионат по, внимание, выманиванию из земли дождевых червей. Люди съехались со всей страны. Участникам нужно продемонстрировать свои навыки по поимке червяков. В каждой команде выделяется 2 квадратных метра земли и полчаса времени, чтобы выманить червей. Копать нельзя, но в инструментах организаторы участников не ограничивают. Есть даже видео, на котором участники вежливо уговаривают червей появиться из-под земли. Стоят и кричат на землю. Интересные занятия у людей, друзья. Мы продолжаем встречать новый день. На очереди хиты Артура Пирожкова, Елены Кукарской, а уже сейчас Ларисы Черниковой.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Роман группы «Винтаж» продолжает эфир радиодачи. Сегодня для многих завершается роман со школы. 26 мая в этом году назначено днем последних звонков. Поздравляем 9-11-классников с этим событием. У вас начинается взрослая жизнь. Ну и те, кто выпускается из колледжей и вузов, тоже с последним звонком вас, дорогие. Еще сегодня отмечается Всемирный день рыжих, день хождения босиком и день большого напора. Какое интригующее название. Расскажу еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите, до этого послушаем хит Николая Баскова на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радио «Дача».
1: Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Оладьи куриные, растрепки, 100 граммов, 59,99. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Нужны ворота, которые прослужат долго.
10: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
9: А с забором помогут?
10: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
11: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». «Хавейл F7» на уровень выше. В сравнении с прежними поколениями «Хавейл F7». Узнайте больше в дилерском центре «Хавейл Корс Групп» на Зерновой, 17.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
14: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Это праздник всех, кто открыл магазин, пекарню, мастерскую, кафе или просто работает на себя. В 90-е многие из коммерсантов начинали свою деятельность со стола на рынке или небольшого киоска. Многие из них впоследствии вырастили бизнес в большое семейное дело. Поздравляем каждого из предпринимателей!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: У нас стартует забава, в которой вам нужно вспомнить хит из эфира «Радио Дача» на заданную тему. Вспомнить, дозвониться в студию и спеть отрывок этой композиции. Тому, кто справится, отдаем классные подарки. Сегодня по всей стране звучат последние звонки, по этому поводу давайте вспоминать хиты, в которых упоминается «Школа, друзья». Ваши варианты ответов жду по телефону в Москве 8-495-995-2555. Звоните, всем желаю удачи!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радиодача.

0: «Утренняя игра».
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней активности в эфире «Радиодача». Из песни слов не выкинешь. Напомню, в этой игре вам нужно вспомнить хит из эфира «Радиодача», в тексте которого есть определенное слово. Сегодня этим словом была «школа», потому как последние звонки по всей стране звучат. К нам дозвонилась Ольга из Орла, и вот какой вариант ответа она предложила.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга, я из города Орла. Я вспомнила песню, это песня Татьяны Овсиенко «Школьная пора». Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, нам домой возвращаться пора. Спасибо, радио «Дача». Всем отличного, продуктивного рабочего дня. Я очень хочу передать привет всей нашей большой компании «Робкоп», а особенно Сусане, Анастасии, Светы. Всем от меня огромный-огромный привет. Радио «Дача», мы вас очень любим и всегда вас слушаем.
2: Шикарно Ольга спела, ей бы в караоке почаще ходить, я уверен, ее энергии хватит на весь зал. Ольге вручаем классный приз от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день в комплекте. Жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И прямо сейчас будем слушать оригинал легендарного хита Татьяны Овсиенко «Школьная пора». Этим утром на радио «Дача».

0: Сотни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
12: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
13: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
14: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
15: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
16: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
18: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
19: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
2: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Можно на бис.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: Россия и Киргизия развивают сотрудничество в сфере образования. Москва возвращает институт участковых врачей. Калужскую область отметили за сокращение аварийности на сетях теплоснабжения. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Россия и Киргизия развивают сотрудничество в сфере образования. Стороны договорились о реализации масштабного проекта по возведению 9 современных школ. Первая из них уже начала строиться в Баткене. Учебное заведение на 1200 мест будет оснащено современными кабинетами, лабораториями, бассейном, спортзалом и столовой. Власти Москвы решили вернуть институт участковых врачей. Как отметила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, специалисты будут выступать фактически личным врачом пациента, отвечая не за разовый прием, а за результат лечения и здоровья человека в течение жизни. Участковые врачи будут работать на полную ставку 5 дней в неделю. Калужскую область отметили за сокращение аварийности на сетях теплоснабжения. Высокую оценку региону за организацию отопительной кампании минувшей зимой дал зампред правительства Марат Хуснуллин. Число инцидентов на объектах теплоснабжения удалось снизить на 20%. Сейчас в регионе готовятся к новому отопительному сезону. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, единой европейской валюты 82 рубля 54 копейки. Сегодня в Калуге плюс 15, дожди, в ночные часы до 9 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Этим утром на радио «Дача».

0: Стас Михайлов на радиодачу с композицией «Нежданная любовь открывает новый музыкальный час». Я хочу вам рассказать про вполне себе ожидаемое событие этой осени, друзья. Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни», где выступит в том числе Стас Михайлов. В этом году нам исполняется 20 лет. На юбилейном шоу вас ждет потрясающий состав артистов. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Михаил Шафутинский, еще более 20 звезд нашего эфира будут радовать всех пришедших в лайф-арену 26 сентября в Москве. Ждем и вас. Билеты пока еще есть на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: почему на звонок не отвечает. Думают, мошенники ей звонят, пытаются украсть ее деньги со счетов. Надо сначала смс-ку отправить, сказать, что звонить будешь. И только тогда есть шанс, что человек на том конце провода скажет заветное «Алло». Таков уж современный мир. Легендарный хит группы «Бис» слушали в середине часа на радиодаче. Совсем скоро нас ждет тот самый хит. Рубрика, в которой мы вспоминаем знаковые композиции из истории отечественной музыкальной сцены. Сегодня насладимся душевной композицией группы «Турбомода». Не пропустите тот самый хит на радиодаче совсем скоро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: если ваш вечер пятницы ничем не занят, весьма свободен, рекомендуем начинать выходные со звездного шоу «Назад в будущее». Там каждую неделю в гости к Марии Федоровой и Александру Жулавскому приходят ваши любимые артисты. На этой неделе встречаем Султана Лагучева. Он представит свою новую песню «Кайфовая», расскажет о любимых блюдах, особенностях воспитания в кавказских регионах, а еще поделится подробностями своего сольного концерта в столице. Не пропустите новый выпуск в пятницу в 17 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт в вашей семье.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: вначале утверждает Лена Перова на радиодаче, на прошлой неделе не мог с ней не согласиться. Сегодня же в столице как-то дюжи зябко, друзья. И печали нет-нет, да, норовят появиться. Одни такие солнечные хиты эфира радиодача спасают. Хорошей музыки и далее будет в избытке. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также красивую песню Таисии Повалий. Вы слушаете радиодача. Отличного вам начала дня.
1: Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
12: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
13: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните, Великий Воин!
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Юлия, звоню из Москвы. Передаю привет своей подруге Ирочке. Знаю, что она нас сейчас слушает. Иришка, поздравляю тебя с долгожданным отпуском. Желаю отличного отдыха, хорошего настроения, теплой погоды. Прошу поставить песню Влада Сташевского.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с клещевыми инфекциями в России сейчас стабильна, сообщили в Роспотребнадзоре. Там рассказали, что самым опасным заболеванием, которое нередко приводит к инвалидности, является клещевой вирусный энцефалит, от которого в нашей стране существует надежная вакцинация. Ее важно пройти жителям эндемичных регионов и тем, кто собирается на такие территории. Списки подобных субъектов ведомство публикует ежегодно. Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, с начала года из-за укусов клещей к медикам обратились 129 тысяч человек. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Россиян предупредили о новых правилах сделок с недвижимостью. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, с 1 июля запускается новый механизм дистанционных операций с жильем. Для проведения подобной удаленно потребуется электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Уточняется, главным плюсом нововведения является возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. Вместе с тем остаются риски, связанные с компрометацией аккаунта, кражей данных, электронной подписи и фишинговыми сайтами. Участникам ЕГЭ разрешили держать на рабочем столе воду, лекарства и перекус. На отдельных экзаменах по биологии, географии, математике, физике и химии можно будет использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. А на тестировании по литературе предоставят орфографические словари. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, добавив, что также на рабочем столе сдающего, помимо экзаменационных материалов, может лежать ручка с чернилами черного цвета, документ, подтверждающий личность, и черновики, выданные в аудитории. Напомню, основной период ЕГЭ в России стартует уже 1 июня. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: Девушки все такие. Сначала с мужчин обещания возьмут, попросят безоблачную картину будущего им нарисовать. И только тогда они рассмотрят вашу кандидатуру. Весьма эгоистично. Но в хите Анжелики Варум парень все же что-то сделал не так. Теперь вот героиня ждет от него извинений. Я бы на месте парня оставил их в нашей программе «Удачный час». Там еще звучат ваши приветы и поздравления, а также исполняются музыкальные заявки. Звоните по телефону в Москве 8495-995-2555. Оставляйте послание тем, кто дорог. Стартует «Удачный час» ровно в полдень по московскому времени на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

Полина Гагарина с новинкой «Твоими руками» вместе с нами на радиодачу. Полина будет с нами и на фестивале «Радиодача. Удачные песни». В этом году у нас юбилей, 20 лет. Отмечать будем в компании дорогих артистов. 26 сентября в Лайф-арене настроение праздника и потрясающее шоу нам подарят. Помимо Полины Гагариной, еще Стас Михайлов, Ольга Зарубина, «Шаман», группа «Город 312» и еще более 20 звезд «Радиодача». Приходите и вы. Занять лучшее место пока еще можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: Обещаю, что в следующем часе нам тоже не будет скучно. Будем передавать привет, поздравлять ваших родных и близких с разными событиями. Надеюсь, что и признание в любви выдастся почитать. Вся эта активность в нашем эфире носит название «Удачный час». Еще там исполняются ваши музыкальные желания. Оставляйте сообщения в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. А еще звоните в студию, заказывайте ваши любимые песни. Совсем скоро начинаем «Удачный час» на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
17: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
18: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
19: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
20: Категория 16+.
21: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
23: Шаман.
24: Это любовь.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Зинаида. Я из Великого Устюга. Поздравляю внучку Нямкину Анастасию Валерьевну с 30-летием. Желаю ей крепкого здоровья, семейного счастья, море улыбок, а

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
6: США рассекретили вторую часть архива про НЛО. Россияне стали чаще ходить в цирк. Калуга открывает прямое авиасообщение с Абхазией. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. США рассекретили вторую часть архива про НЛО. В новой подборке документов, обнародованных американским Минобороны, есть видео неидентифицированного объекта над Ираком, снятое 4 года назад. Это 10-секундная запись инфракрасного датчика. На видео представлены две контрастные области, которые движутся рядом в центре кадра. Третью часть архива уже готовят к публикации. Россияне стали чаще ходить в цирк. Как следует из данных Минкультуры, за минувший год представления посетили на 4,5% больше граждан, чем в 2024. В статистику попали данные по 63 циркам подконтрольным ведомству. Калуга с 10 июня открывает прямое авиасообщение с Абхазией. О расширении сотрудничества, в том числе в сфере туризма, ранее глава региона Владислав Шапша договорился на встрече с президентом Закавказской республики Бадрой Гунбой. Регулярные перевозки пассажиров в Сухум будет осуществлять авиакомпания ЮВТ Аэро. Рейсы запланированы дважды в неделю по понедельникам и средам. Время в пути составит без малого 4 часа. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, единой европейской валюты 82 рубля 54 копейки. Сегодня в Калуге плюс 15, дожди, в ночные часы до 9 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Слушайте «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Удачный час.
7: У нас стартует час приветов и поздравлений. Здесь каждый может адресовать парочку теплых слов близкому человеку и поставить для него любимую песню. Пользуйтесь этой шикарной возможностью. Пишите текстовые послания в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс» нам на номер 8-910-004-49-24. Музыкальные заявки принимаем только по телефону 8-495-995-2555. Звоните, друзья. Сегодня свой день рождения отмечает советская и российская эстрадная певица с уникальным голосом, который узнается с первого звука. Заслуженная артистка России, трехкратная обладательница премии «Овация», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года» Анжелика Варум от команды «Радио Дача». Адресуем ей самые теплые поздравления с этим днем. Желаем бодрости духа, потрясающего настроения каждый день. И, конечно же, не забывать радовать фанатов новыми песнями. Послушаем композицию «Гудбой, мой мальчик» в начале удачного часа. На «Радио Дача» Анжелику Варум с днем рождения!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Аида. Я из города Хасавюр, Дагестан. Хочу передать привет любимому мужу Сулейману. И передать ему песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Звоню из города Московска. Хочу поздравить мою любимую мамочку Шишкину Татьяну Васильевну с днем рождения. Пожелать ей всего самого лучшего, чтобы все мечты ее исполнялись, хорошего отдыха, они сегодня с папой улетают. Вот, все самого лучшего. Мамочка, мы тебя любим и целуем. И заказываем тебе песню «Течет ручей, бежит ручей». Спасибо, радио

Набирают обороты. Час приветов и поздравлений. В эфире радиодача. Первая порция ваших теплых слов готова к прочтению. Валерия, сибирский привет из Барнаула, передает всем слушателям радиодача. Пишет: сегодня, находясь на работе, поздравляю себя любимую с днем рождения. Желаю себе идти только вперед, никогда не сдаваться. Хорошо, что на протяжении всего этого времени со мной всегда и везде любимая радиодача. Валерия, ну вообще, сказочное поздравление всей командой. Чествуем вас, желаем много удачи. Роман далее привет передает Ольге Владимировне. Ей желает крепкого здоровья, чтобы все мечты сбылись у нее поскорее. Алексей привет передает другу Вадиму Беляеву, который работает на заводе в Рыбинске. Он токарь второго разряда. Вадим, вам привет. Елена из Самары написала, поздравляет своего сына Максима с окончанием 9 класса, с последним звонком. Желает ему хорошо учиться и побольше верных друзей. Всех друзья, для кого сегодня в финальный раз, не буду говорить, да, в последний прозвучит звонок, поздравляем. Вы вступаете во взрослую жизнь, будьте к этому готовы. Наташа Королева в эфире радиодача далее.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое, любимое Радио Дача. Рада вас слышать. Можно заказать, пожалуйста, песню для меня и для моего друга Силкина Николая Анатольевича. Группа «Не пара». Бог тебя выдумал. Желаю всем хорошего рабочего дня.

0: Удачный час.
1: Возвращаюсь к вашим текстовым посланиям, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс». Влада, привет из Томска всем передает. Также привет шлет своим родственникам, друзьям и классному руководителю. Жаль, что Влада только вы без имен. Всем привет передали-то непонятно кому. Наталья далее привет шлет своему мужу Глазкову Сергею. Также поздравляет дочь Василису с 13-летием. С днем рождения, пишет дочь, мы с папой тебя очень сильно любим. Антонина поздравляет своего сына Антона с завершением второго класса. Ты мой молодец и умничка. Горжусь тобой, Антон. Продолжайте также радовать маму. И от Катюшки из Ульяновска привет отправляется Илье, который сейчас занимается ремонтом. Катя желает вам сил и побыстрее закончить ремонт. Еще привет отправляет Инге из Белоруссии. Друзья, на этом удачный час не завершен. У нас еще 40 минут есть на приветы и поздравления. Жду ваши музыкальные заявки. Звоните 8-495-995-2555. Скоро исполню пару заявок.
2: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
2: Подробности на Зерновой 15D.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

продолжается. Час приветов и поздравлений в эфире Радио Дача. Светлана, привет девочкам-швеям из города Костромы передает. Лидия и Оксане пишут: девчонки, мы все успеем, мы молодцы. Вот это хороший настрой, рабочий такой. Евгения далее горячий привет передает друзьям в Пензенскую область на берег реки Суры, которые слушают Радио Дача целый день. Дядя Толя, Андрей, Алена и Лешка, вам привет от заезжей московской гости по имени Евгения, да. Елена поздравляет любимого сыночка Доронина Алексея из Мичуринска с прошедшим днем рождения. Ему вчера исполнилось 28 лет. Мама пишет: пусть он остается таким же добрым, отзывчивым и любящим человеком. Сынок, ты моя вселенная. И еще, наверное, успею прочесть сообщение из мессенджера Макс. Здесь Роман передает привет Елене Юрьевне, Галине Витальевне, Ольге Владимировне. Они мои любимые коллеги, с ними приятно работать. И какую-нибудь хорошую песню Роман для них попросил. Поставим группу «Винтаж», песня «Вик Виктория». Удачный час на Радио Дача продолжается. Жду и ваши сообщения в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Меня зовут Ваня, я из города Воронежа. Хочу передать привет своей маме Наде, бабушке Татьяне и папе Андрею.

0: Последние звонки сегодня звучат во многих школах, университетах, колледжах, техникумах. По этому поводу много сообщений. В удачный час на радиодачу прилетает Светлана, например, племянниц. Дарью, Наталью и Веронику поздравляет с завершением 11 класса. Желает успехов во взрослой жизни, счастливого пути. Дочку и внука с окончанием учебного года поздравляет. Вы молодцы, я горжусь вами, пишет Светлана. А себя поздравляет с юбилеем. Спасибо маме и папе за меня. Сколько событий у вас сегодня. Светлана, с каждым от команды «Радиодачи» тоже поздравляем. Константин передает привет своему любимому папе Косте. Константин Константинович, получается. Самой красивой мамочке Олечке. Желает счастья, здоровья и много денег. Вот с ранних лет человек знает, да, что нужно для счастья человеку. Совсем скоро продолжу читать ваши послания. Пишите и вы, друзья, группа ВКонтакте «Радиодача» к вашим услугам.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Нужны ворота, которые прослужат долго.
6: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
5: А с забором помогут?
6: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
7: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
10: Окрошка мясная 100 граммов 44,99. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ламстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Тамара. Я из Балашихи. Хочу поздравить свою дочь Грачеву Алину последним звонком с окончанием 11 класса. Пусть у нее будет впереди светлый путь, дорога ее будет легкой, она все осилит, мы в нее с папой верим. И поставьте, пожалуйста, хорошую песню про школу для нее. Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Еще немного ваших текстовых посланий прочитаю, друзья. Татьяна передает привет сыну Руслану и ребятам, которые сегодня отправляются из Москвы в Артек. Удачной дороги, отличной смены пожелала. Вот уже кого, у кого-то каникулы начинаются. Как завидую этим людям я. Яна привет передает любимой коллеге Маше Погосян. Желает хорошего дня и вкусного обеда. Приятного аппетита, Мария. И Светлана далее. Привет девочкам из швейного цеха города Егорьевска. Передает позитива. Желает легкой смены. Спасибо вам за вашу работу, радиоудачу, отличного настроения вам и слушателям всем, Светлана, и вам тоже прекрасного, нескучного вторника. Александр, привет из Забайкальского края, передает, поздравляет девчонок, Юляшку и Настюшку, а также всех выпускников 9 и 11 классов. С последним звонком удачно сдать все экзамены пожелал. Марина, привет передает коллегам, которые работают в

фурнитуре мебельной фабрики «Кот» желает хорошего настроения. Ирины, держитесь, осталось немного. Неужели все девушки, которые там работают, Ирины? Интересное совпадение. Друзья, продолжается удачный час на радиодаче. До его финала совсем немного времени осталось. Успейте передать свое теплое послание близкому человеку в группе ВКонтакте «Радиодача» или в мессенджере «Макс». Наш номер там 8 910 004 49 24.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет своему любимому мужу Александру Маркелову. Пускай он знает, что его очень люблю. Жду всегда-всегда. Хочу передать песенку группа «Премьер-министр. Два бриллианта». Спасибо, Радио «Дача».

0: И вот какими сообщениями будем завершать удачный час на радио «Дача». Галина, хорошего дня всем слушателям. Желает, передает привет своей семье Щербаковых. Пишет, едем на дачу отдыхать. Вот это хорошо, во вторник, в середине рабочей недели едут отдыхать. Уверен, большинство наших слушателей сейчас завидуют Галине и ее семье. Екатерина своих коллег из коллектива «ИДО» поздравляет с отличным днем. Желает продуктивного рабочего вторника. Алла, привет из Рязани, передает всем слушателям. Также привет шлет своему коллективу и мастеру Ларисе Викторовне. Тоже с пожеланиями удачного дня. И Ирина передает привет своим друзьям Нине, Елене, Алексею и всем жителям Щекино. Желает удачи, здоровья и любви. Присоединяюсь к пожеланиям, подписываюсь под каждым словом. Друзья, на этом все. Вот язык у меня начал заплетаться, значит, пора уходить из эфира. Мария Федорова придет мне на смену, улыбается, опять мне свет в студии включает. Я вам желаю отличного дня. Вернусь в эфир завтра утром. Даня Борисов, Радио Дача. Пока-пока.
1: Реклама. Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
5: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
6: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: весна на радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде. Всем желаю здоровья, успехов, хорошего настроения. Хочу послушать песню Владимира Преснякова «Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Такое заявление сделал Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. В нем президент России напомнил, что Ближний Восток охватил серьезный кризис, а рядом с границами государств СНГ появились новые очаги нестабильности. Из-за этого важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные и технические возможности. Возможности структур, чтобы защитить СНГ как от потенциальных внутренних, так и внешних угроз. Кроме того, Владимир Путин призвал обмениваться информацией и вырабатывать единые подходы в решении общих задач. Родители участников ЕГЭ, которые находятся в пункте проведения экзамена, смогут сообщить о нарушениях через QR-код. В этом году данная функция будет доступна впервые, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Известно, что QR-код будет размещен не только на входе, но и в штабе пункта проведения тестирования. Родители смогут заполнить форму, указав в ней нарушение, которое в день экзамена будет направляться в Рособорнадзор для оперативного реагирования. Напомню, основной этап ЕГЭ стартует в России 1 июня. На участие в них уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников текущего года. Названы самые популярные курорты Краснодарского края в наступающем летнем сезоне. Ими стали Анапа, Сочи и Геленджик. Об этом РИА Новости рассказали в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. Там же заявили, что туристический поток в Краснодарский край этим летом вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Лагачев на Радио Даче с композицией «Горький вкус». Тем не менее, благодаря Султану Лагачеву, пятница ближайшая будет сладкой, ведь именно он станет новым гостем в звездном шоу «Назад в будущее» на Радио Даче. Включайте приемники в 5 вечера по московскому времени в пятницу. Будет интересно и музыкально. И много музыки ожидается впереди. Послушаем Наталью Подольскую, группу «Нэнси» и певицу Славу. Мария Федорова с вами. Отличного дня желаю. Оставайтесь в уютной компании «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
3: Хорошо там, где есть «Радио Дача».
1: «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: эти дачники, потому что они больше всего времени проводят в общении с природой. И время у дачников сейчас самое насыщенное. Дачный сезон, а вы не знали? Ага. И на Радио Дача все это время мы помогаем разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть полезнейшая рубрика «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача». И песни любимые не пропускайте. Совсем скоро у нас в эфире появится ансамбль «Синяя птица», Таисия Повали и Андрей Державин. Всем приятного дня желаю.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Карелия» весовой 100 граммов. 61,99. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
2: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: Ам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. И деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Нужны ворота, которые прослужат долго.
9: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
8: А с забором помогут?
9: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: в эфире «Радио Дача». Это, конечно же, песня. И вот уже совсем скоро кому-то любимую композицию подарим в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших приветов и поздравлений 8495-995-2555. Звоните, ждем. Перед этим обязательно послушаем композицию Ольги Бузовой на «Радио Дача». Всем легкого дня.
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
8: Ну, слав тебе, Господи, понял. Наконец.
9: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
10: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Михаил Шуфутинский.
12: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
11: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня звать Алексей, я из города Канска. Хочу заказать для своих коллег из швейного производства песню Ромы Жукова «Я люблю вас, девочки, люблю вас, мальчики». Всем своим коллегам желаю здоровья, счастья. Спасибо большое, радио «Дача», что вы есть у нас.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: США рассекретили вторую часть архива про НЛО. Россияне стали чаще ходить в цирк. Калуга открывает прямое авиасообщение с Абхазией. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США рассекретили вторую часть архива про НЛО. В новой подборке документов, обнародованных американским Минобороны, есть видео неидентифицированного объекта над Ираком, снятое 4 года назад. Это 10-секундная запись инфракрасного датчика. На видео представлены две контрастные области, которые движутся рядом в центре кадра. Третью часть архива уже готовят к публикации. Россияне стали чаще ходить в цирк. Как следует из данных Минкультуры, за минувший год представления посетили на 4,5% больше граждан, чем в 2024. В статистику попали данные по 63 циркам подконтрольным ведомству. Калуга с 10 июня открывает прямое авиасообщение с Абхазией. О расширении сотрудничества, в том числе в сфере туризма, ранее глава региона Владислав Шапша договорился на встрече с президентом Закавказской республики Бадрой Гунбой. Регулярные перевозки пассажиров в Сухум будет осуществлять авиакомпания ЮВТ Аэро. Рейсы запланированы дважды в неделю по понедельникам и средам. Время в пути составит без малого 4 часа. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, единой европейской валюты 82 рубля 54 копейки. Сегодня в Калуге плюс 15, дожди, в ночные часы до 9 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Чем?

0: путешествие — это несколько часов в самолете с детьми. Одна моя подруга берет с собой целый рюкзак в такие увлекательные путешествия. В рюкзаке и всякие развлекательные штучки, раскраски, игры, фломастеры, мелуки, игрушки мягкие. Вот все на любой вкус, чтобы дитё занять на эти 3-4 часа. Друзья, мы вас будем развлекать лучшей отечественной музыкой в эфире «Радио Дача». В скором времени послушаем Полину Гагарину, группу «Чай вдвоем» и Аллу Рид. Оставайтесь с нами, полет нормальный, отправляемся дальше.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до +16. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Это Полина Гагарина на радио «Дача» с композицией «Полина», которая некоторое время назад была лидером нашего хит-парада «Горячая десятка». Сейчас Полина Гагарина в чарте с другой композицией «Твоими руками» называется. А новые музыкальные итоги мы будем подводить в пятницу, в ближайшую в 7 вечера по московскому времени. И премьеру недели готовим. Мавик и Лолита представят свою новую композицию, которая называется «Журналистка». Послушаем всей страной. В ближайшие же минуты будем подпевать уже знакомым хитам от Вячеслава Добрынина, Эдгара Эрадырай и Надежды Кадышевой на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: радость от того, что до лета остается 5 дней, если этот вторник не считать. А лето — это маленькая жизнь, небольшие надежды и много-много музыки радиодачи. В скором времени послушаем новинку от Алены Петровской и сразу же после исполним теплую заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Остаемся вместе.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
5: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
6: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
7: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
10: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
11: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
12: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я звоню из подмосковной Балашихи. Хочу передать большой привет своей родной племяннице Маше Михалевой и заказать ей ее любимую песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». Спасибо, радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Каждый седьмой житель планеты страдает психическими расстройствами. В России отметили рост потока медицинских туристов. Калужским учителям увеличили выплаты за участие в проведении ЕГЭ. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Число людей с психическими расстройствами достигло в мире 1,2 миллиарда человек. Это каждый седьмой житель планеты. Причем показатель когнитивных отклонений у земного населения прирос вдвое всего за 3 десятилетия, констатировали в ВОЗ. Проблемы с психическим здоровьем вышли на первое место среди причин инвалидности. В России отметили рост потока медицинских туристов. Согласно данным Минздрава, с 2020 в страну для получения медуслуг въехали 27 миллионов иностранцев. Причем цифра ежегодно прирастает более чем на 20%. Основная часть приезжих – граждане стран СНГ, однако есть и пациенты из Турции, Индии и Китая. Калужским учителям увеличили выплаты за участие в проведении школьной аттестации. Изменения утверждены приказом Министерства образования региона. Как следует из документа, норматив компенсации увеличен до 240 рублей для членов комиссии, а также руководителей и сотрудников пункта проведения экзамена. Для председателя предметной комиссии данный показатель составил 350 рублей. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, единой европейской валюты 82 рубля 54 копейки. Сегодня в Калуге плюс 15, дожди, в ночные часы до 9 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

0: на пути к выходным, и мы с каждой песней все ближе и ближе к выходным, собственно, на радиодаче. Только что была Ева Польна, барышня космическая, уверена, что спать после обеда – это прекрасное занятие. Вот бы сейчас тоже завалиться, но нет, друзья, нет и нет. Работа ждет, и ждет новая порция любимых песен на радиодаче. Скоро будем слушать Леонида Агутина, Валерия Сюткина и Татьяну Буланову. Бодрого всем дня желаю, оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

«Любовь рождает чудеса» называется эта песня в исполнении Вавана на радио «Дача». Между прочим, одна из новинок нашего эфира. Еще больше свежих песен найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, изучайте, слушайте и подпевайте далее уже знакомым хитам Ирины Дубцовой, группы «Веселые ребята» и Никиты с Марией Зайцевой в дуэте. Всем желаю приятного дня!

0: чаще всего люди одалживают деньги, чтобы оплатить товары для дома, образовательные услуги и бытовую технику. Вот такой расклад. Удобно, только потом, знаете, отдавать неохота. Отдаем-то свои. Музыка на радио «Дача» у нас бесплатная для всех. После Ирины Дубцовой послушаем Стаса Михайлова. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем большой привет!
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я звоню из Подмосковья, недалеко от Звенигорода, есть деревня Супонева. Сегодня отмечает 75-летний юбилей наша подруга Царькова Любовь Васильевна. Великая труженица на Звенигородской фабрике культтоваров прошла путь от рабочей до мастера цеха. Ее помнят и уважают коренные звенигородцы. Желаем Любовь Васильевне крепкого здоровья, на радость родным и близким. Просим исполнить песню для юбиляра Льва Лещенко «Напиток счастья». А радио «Дача» желаем процветания. Подруги Валентина, Людмила, Надежда и Татьяна.
3: Налей мне

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России существуют готовые технологические решения для быстрой разработки вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, имеющиеся платформы позволяют в короткие сроки адаптировать препарат под конкретный вариант заболевания. Кроме того, в стране есть так называемые вакцины-консервы, специальные заготовки, которые ускоряют создание вакцин. При этом в Роспотребнадзоре ранее подчеркнули, что в настоящее время риск распространения Эбола в России отсутствует. На пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарный контроль. В России готовят обновление учебной литературы по информатике для старшеклассников. Новые единые пособия планируют включить в федеральный перечень в следующем году, после чего школы смогут начать по ним обучение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что интерес к информатике со стороны выпускников стабильно увеличивается, что доказывает рост числа учеников, которые выбирают сдавать данный предмет на ЕГЭ. Россияне назвали самые узнаваемые фильмы и сериалы о предпринимателях. Лидируют советские кинокартины. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на опрос. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». На втором – служебный роман, а тройку лидеров замыкают сразу две ленты «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне назвали Джордана Белфорта из «Волка Уолл-стрит» и Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа». Также опрос показал, какие качества важны для предпринимателя. На первом месте это стратегическое мышление, далее идут умение договариваться, готовность брать ответственность и трудолюбие. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радиоудача» продолжит певица из группы «Рефлекс» композиции «Танцы». Всем отличного настроения и доброго дня. Оставайтесь в компании «Радиоудача». Прямо сейчас.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Вечер продолжается в компании «Радио Дача». Этот вечер весь наш, друзья. Музыкой любимой обеспечим непременно. Скоро будем слушать Татьяну Куртукову, группу «Любэ» и Ани Лорак. И от вас готовы принимать музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Не стесняйтесь, звоните. Всегда рады.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндексу, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до +16. Хорошо там, где есть радиодача.

0: популярна в 70-х годах. Алешеньками называли большинство мальчиков, которые появлялись на свет. В этом же году, в 2026-м, в топе имена Михаил, Александр и Лев. Но песня все же про Алешеньку на радиодаче в исполнении Татьяны Куртуковой. Далее будем слушать группу «Комбинация», группу «Нана» и «Руки вверх». Всем приятного вечера. Оставайтесь в компании «Радиодача». Будем вместе.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: передачи группа «Комбинация». Наши участники большого фестиваля «Удачные песни 2026» уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Они исполнят свои лучшие хиты. И не только группа «Комбинация» будет с нами в этот вечер. Еще будут Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Ольга Зарубина, Султан Лагуч, Виктория Дайнека и более 20 артистов. Все придут на наш юбилей. Ведь в этом году радиодача отмечает свое 20-летие. Это будет грандиозное шоу, которое точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Приятная новость и приятный вечер. Проводим вместе на радиодача. Идем вперед.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир, я из города Усинска. Я хочу передать своей маме привет. Ее зовут Ольга. И желаю ей поработать сегодня до 5 вечера и потом прийти спокойно душой домой, отдыхать. И заказываю у вас песню Газманова Олега Михайловича «Эскадрон». Спасибо большое, радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукасат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
6: Каждый седьмой житель планеты страдает психическими расстройствами. В России отметили рост потока медицинских туристов. Калужским учителям увеличили выплаты за участие в проведении ЕГЭ. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Число людей с психическими расстройствами достигло в мире 1,2 миллиарда человек. Это каждый седьмой житель планеты. Причем показатель когнитивных отклонений у земного населения прирос вдвое всего за 3 десятилетия, констатировали в ВОЗ. Проблемы с психическим здоровьем вышли на первое место среди причин инвалидности. В России отметили рост потока медицинских туристов. Согласно данным Минздрава, с 2020-го в страну для получения медуслуг въехали 27 миллионов иностранцев. Причем цифра ежегодно прирастает более чем на 20%. Основная часть приезжих – граждане стран СНГ, однако есть и пациенты из Турции, Индии и Китая. Калужским учителям увеличили выплаты за участие в проведении школьной аттестации. Изменения утверждены приказом Министерства образования региона. Как следует из документа, норматив компенсации увеличен до 240 рублей для членов комиссии, а также руководителей и сотрудников пункта проведения экзамена. Для председателя предметной комиссии данный показатель составил 350 рублей. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, единая европейская валюта 82 рубля 54 копейки. Сегодня в Калуге плюс 15, дожди, в ночные часы до 9 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: костерок, компания, разговоры. Главное, не на балконе, а то штраф избежать. Хотя лично я подумываю об электрошашлычнице и как раз-таки на балконе. Вот не знаю, можно, нельзя, надо будет законы внимательнее изучить. А внимательно изучаю наш дальнейший плейлист «Радио Дача». Скоро-скоро будем слушать новинку от Алсу Игоря Крутого. Группа «Краски» появится в эфире «Радио Дача» и группа «ПМ». Оставайтесь с нами, всем приятного вечера.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: от Игоря Крутого и Алсу. Чем чаще, напомню, вы будете заказывать новинки в нашем эфире, тем у них будет больше шансов попасть в хит-парад «Горячая десятка». Новые итоги музыкальные подведем уже в пятницу в 7 вечера по московскому времени. И премьеру недели для вас приготовили от Мавика и Лолиты. Будем слушать их свежую композицию «Журналистка». Далее насладимся уже знакомыми хитами от Славы и Влада Сташевского на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Крыло куриное 1 килограмм. 269,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
3: Нужны ворота, которые прослужат долго.
4: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
3: А с забором помогут?
4: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивление! Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Удачи, песня, которая стала популярной в конце 50-х годов. И вот благодаря группе «Фабрика» получила второе, может быть, и даже третье, четвертое дыхание, новую жизнь. И поем также всей страной. Кстати, немецкий вариант есть этой песни. Можно поискать на просторах интернета и послушать. Далее мы будем слушать в эфире радио «Удача» композиции Стаса Пьехи. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Хорошего всем настроения.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Дача. Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
7: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
12: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья Копачева. Я вам звоню, чтобы передать всем своим подружкам из клуба VLC привет. Всем желаю классного вечера и хочу заказать для нас, для всех песню «Джонни Комета». Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России существуют готовые технологические решения для быстрой разработки вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, имеющиеся платформы позволяют в короткие сроки адаптировать препарат под конкретный вариант заболевания. Кроме того, в стране есть так называемые вакцинные консервы. Это специальные заготовки, которые ускоряют создание вакцин. При этом в Роспотребнадзоре ранее подчеркнули, что сейчас риск распространения Эболы в России отсутствует. На пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарный контроль. В российских школах подтвердили эффективность трехуровневой системы оценки поведения. Как передает ТАСС, новая система показала положительные результаты. Педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и другие нарушения дисциплины. Кроме того, школьники заметно лучше реагируют на замечания. Учителей стали внимательнее следить за внешним видом и ведут себя спокойнее на переменах. Купальный сезон в Анапе откроется 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, где были ликвидированы последствия ЧС танками у Керченского пролива. Постановление уже подписано, об этом заявила мэр города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, сейчас ведется подготовка галечных пляжей 1 километра песчаных, а также устанавливают необходимую инфраструктуру. На другие песчаные пляжи завозят чистый песок. Добавлю, в Севастополе же купальный сезон стартует 15 июня. Россияне назвали самые узнаваемые фильмы и сериалы о предпринимателях. Лидируют советские кинокартины, об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на опрос. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». На втором «Служебный роман», а тройку лидеров замыкают сразу две ленты. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит», а самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне назвали Джордана Белфорта из «Волка с Уолл-стрит» и Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа». Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает группа «Градусы».
0: Прямо сейчас

0: песни 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Полный список имеется. Смотрите его на сайте radiodacha.ru. А в эфире ловите песни для души от других ваших любимых исполнителей. Seven Rose появится очень скоро в эфире Иванушки International. И Зара, все лучшее, любимое для вас на Радио Дача. Этим вечером будем вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до +16. Хорошо там, где есть радиодача.

0: весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: килограммов в день, так врачи говорят. А вот что касается песни от Seven Rose, то слушать ее можно бесконечное количество раз. И мы всегда с удовольствием ставим эту композицию в эфир «Радио Дача». И вашу заявку тоже обязательно исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Ждем пожелания на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, передавайте приветы и поздравления. И слушайте в ближайшие минуты классные хиты Николая Баскова и Шуры. Будем вместе.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: «Навага» — свежемороженое без головы. 1 килограмм. 249,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
8: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: Нужны ворота, которые прослужат долго.
10: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
9: А с забором помогут?
10: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт в вашей семье.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: вечер в компании «Радио Дача» продолжается. И совсем скоро к вам присоединится Сергей Черноусов. Буквально через 10 минут он в эфире проведет с вами остаток вторника. Я же прощаюсь до завтра. Обещаю напоследок исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит в исполнении Стаса Михайлова и Таисии Повалий на «Радио Дача». С вами была Мария Федорова. Пока-пока.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепи.

0: зального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий!
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Светлана Ларионова. Я из Орехово Зуево. Хотела бы передать огромный привет девчонкам из моего коллектива, работникам Мегико. И хотелось бы для них поставить песню Марины Дедонки. Спасибо, радиодача.
3: А жизнь моя!

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: В Британии составили список лучших романов мира. В России сократили цифры платного приема в вузы. К озеленению Калуги присоединился сенатор Артамонов. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. «Анна Каренина» и «Война и мир» вошли в топ-100 лучших романов в истории. Список мировых бестселлеров составили в Британии. Романы Льва Толстого заняли в нем 6 и 7 места соответственно. Помимо Толстого в рейтинг попали произведения Достоевского, Набокова, Гроссмана и Булгакова. Возглавил топ-100 роман писательницы Джордж Эллиот «Миддлмарч». В России сократили цифры платного приема в вузы. Речь идет о 47 тысячах мест по направлениям с низким спросом на рынке труда. Сильнее всего снижение затронет юриспруденцию, менеджмент и экономику. К будущему учебному году система платного приема будет пересмотрена. К озеленению Калуги присоединился Анатолий Артамонов. При содействии властей на местах и активистов сенатор обещал в ближайшие годы высадить на калужской земле порядка 10 тысяч деревьев. Первую посадку в минувшем году провели в Балабанове. Теперь наступила очередь Калуги, где появились сразу две новые липовые аллеи. В начале улицы Алешин и рядом со зданием инновационного культурного центра. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, единой европейской валюты 82 рубля 54 копейки. Сегодня в Калуге плюс 15, дожди, в ночные часы до 9 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: будем верить, что уже в самое ближайшее время удача отыщет каждого из нас. Не знаю, успеет ли сегодня, но в целом не помешало бы. Хотя с нами уже вечер вторника, и очередной рабочий день для многих завершился. Теперь остается добраться домой поскорее и провести этот вечер в кругу родных. А возможно и друзей, если вы вдруг решили прогуляться. Мы всем желаем приятного вечера, который уже скоро скрасят хиты Игоря Николаева, Хабиба, Натали и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Песня Султан Лагучев в продолжении этого часа на радиодачу. Проводим сегодняшний вечер в компании отличной музыки. Надеюсь, помним еще больше ярких и танцевальных хитов. Слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диско-дача». На сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых песен. Там же можно слушать прямой эфир в любой точке планеты. Например, в выходные очень даже актуально, а еще лучше в отпуске. Уверен, среди нас есть такие. Желаем вам нескучного отдыха, ну а нам легкого продолжения рабочей недели. Уже скоро вам для хорошего настроения хиты Димы Билана, Андрея Державина и не только.

0: итог 9000 километров приключений, если ехать на автомобиле через всю Россию. Кажется, что нереально, и вряд ли кто на это осмелится, а зря. Таких путешественников оказывается довольно много. На Дальнем Востоке страны также слушает радиодача, поэтому мы шлем всем местным большой привет. Там, конечно, уже во всю ночь и начало среды, но найдутся и те, кто продолжает не спать. Для вас также через короткую паузу хиты Александра Буйнова, Филиппа Киркорова и Маши Распутиной, Алсу и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Влад, и я хочу заказать для своей мамы песню «5 утра». Желаю маме всего хорошего, и я ее очень люблю. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

из одной столицы в другую, а затем в Москву и каждый город нашего вещания. Приветствуем всех, кто слушает Радио Дача. Проводим этот вечер в компании таких прекрасных песен, дальше еще больше. А вот в пятницу так вообще у нас лучшие из лучших. Под финал рабочей недели нас ждет программа «Горячая десятка» в 19 часов по московскому времени. Подведем с вами музыкальные итоги недели и, как всегда, в рамках нашего чарта премьера. В этот раз свою новую песню представят Мавик и Лолита. Обязательно об этом напомним. А уже через короткую паузу послушаем песни группы «Браво», Юлии Михальчик, Татьяны Булановой и многие другие.

0: Преснякова «Учусь любить» в продолжении часа на Радио Дачи. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дачи отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены, помимо Владимира Преснякова, еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Вирус», Ирины Аллегровой и не только.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ясная погода, отдых на даче или встречи с друзьями – это еще и планы на ближайшее лето. Некоторые уже сейчас начинают задумываться над тем, где провести очередной свой отпуск. Сейчас, конечно, нужно внимательнее подходить к данному вопросу, но как приятно занять свои мысли отдыхом, например, в разгар рабочей недели. Вот можно прямо сейчас начинать об этом думать, если еще не успели, и делать это лучше в компании таких любимых песен. Через короткую паузу послушаем хиты Стаса Михайлова, Славы, группы Любэ и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН «Лояльность». 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Елена, звоню из Володуковского района, Тюменская область. Хочу признаться любви своему мужу, его зовут Терентьев Григорий. Гришенька мой любимый, я надеюсь, что наш сыночек будет расти здоровым и сильным. И для тебя песня в исполнении Лолиты. Спасибо, радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: тебе скучаю.
1: Скучаю,
0: по тебе соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: Мам, я замуж. А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук сам.
4: Сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя.

есть мнение, что любовь длится 3 года или 7 лет, а вот как насчет долгоиграющих союзов, где партнеры и в старости чувствуют себя вполне счастливыми? Как видим, любить можно действительно долго, чего пожелаем каждому из нас. Вы можете передать привет своей второй половине в рубрике «Удачный момент», она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время. А мы уже через короткую паузу послушаем хиты Дмитрия Маликова, Николая Баскова, Кати Лель и многие другие.

юга и до севера нашей страны, везде и в каждом уголке слушают радио «Дача». Любимые хиты давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще полезные рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал «Радио «Дача» в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru много интересных видео, новостей. В общем, добро пожаловать. Касаемо эфира, уже скоро послушаем хиты Юрия Антонова, Евгения Григорьева, Наташи Королевой и многие другие.

0: прогулки по улицам, посещение загородных участков. Все это легко исполнить, когда на улице тепло и, конечно, выходные. Ну и как минимум наличие свободного времени. А с ним можно и в разгар рабочей недели гулять с утра до вечера. Как пожелаем. Весной дома точно сидеть не хочется. На календаре 26 мая завершается весна. Ну и вторник также стремится к финалу. Завтра уже экватор трудовых будней, что в целом неплохо. Пожелаем всем легкого дня и вернемся в наш поздний вечер. Уже скоро его дополнят хиты группы Face to Family, Максима Олейникова, Андрея Губина и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Надежда, я из республики Коми, город Сыктывкар. Хотела бы заказать песню для своей сестры Натальи, Ромашки. Я желаю ей здоровья, счастья в личной жизни. Спасибо.

Да, где-то за нас также решили, что каждый будний день мы должны проводить на работе, просыпаться утром рано, вставать, собираться. Поэтому мы всем желаем легкого наступающего дня, да и в целом прекрасного продолжения недели. Надеюсь, в ней обязательно найдется место приятным встречам, прогулкам, тем более сейчас, когда с нами весна. Дома точно сидеть не хочется, даже сейчас этим поздним вечером. Продолжаем слушать любимые песни в нашем эфире. Уже скоро насладимся хитами а Настя и Дима Билана, Наталья Гордиенко, группа «Дискотека Авария» и не только.

0: Настя и Дима Билан выпустили первый совместный трек «Эпилог» в нашем эфире в рамках программы «Горячая десятка». Была премьера. И надо отметить, что для Насти «Эпилог» стал первым синглом после альбома «Высшие силы». Очень чувственная личная работа о том, что «после» бывает в разы сильнее и важнее, чем все, что было до. Ну, кстати, формула и нам подходит. Да, вчера был первый сложный рабочий день. Сегодня еще один завершился. А вот завтра уже экватор трудовых будней. И что нас ожидает, еще предстоит узнать. Ну, могу лишь заглянуть в ближайшие минуты. Здесь мы будем слушать песни Алены Апиной, Артема Качера, Николая Трубача и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: оранжевые сны, одна весна, отсутствие снега, дождя. Прекрасная картина, которую хочется наблюдать как можно чаще. Ну и желательно где-то вдали от дома и уж тем более работы. Мы всем желаем легкого наступающего дня. Завтра уже среда. Плавно продвигаемся в сторону выходных. Начало положено. Держимся нашей волны в хорошей компании. Время летит незаметно. Особенно с такими яркими хитами. Через короткую паузу послушаем песни Сергея Трофимова, Анатолия Цоя, Ирины Салтыковой и многие другие.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлиана, я звоню из города Таганрог. Хочу передать привет своему молодому человеку, Никите. Малыш, я очень скучаю, мы всегда будем вместе, люблю тебя. И эту песню я посвящаю тебе, Молли. Набери мой номер, а вам, радио «Дача», огромное.

Стейси Повали переносит нас в 2006 год. Именно тогда мы впервые его услышали. И, кстати, именно в то время вы впервые смогли услышать эфир «Радио Дача». Было это в ноябре в 2006-м. И, как понимаете, с того момента многое изменилось и добавилось. Например, теперь мы по будням слушаем этим утром на «Радио Дача». С 8 до 11 часов для вас много интересных рубрик, также розыгрыш подарков. Поэтому завтра держимся нашей волны. Ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Руки вверх», Виктора Королева, группы «Рефлекс» и многие другие.

песня «Елки» проще этим поздним вечером на радиодаче. Иногда, кстати, и нам полезно слышать эти слова. Особенно, когда мы сами усложняем свою жизнь. Хотя выход из любой ситуации может быть гораздо проще и элементарнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, что можно пожелать сейчас нам в разгар рабочей недели? Быть проще, улыбаться чаще. Ну, а мы, как обычно, поддержим ваш настрой отличной музыкой. Через короткую паузу послушаем хиты Согдианы, Николая Баскова и Любови Успенской, Филиппа Киркорова и многие другие.

0: Синее небо, ясное солнце, хочется прекрасной погоды всегда, в любое время, особенно сейчас, в разгар дачного сезона. Хватит уже дождей, хмурого неба и холодных ночей. Этого всего нам хватило в начале весны. А вот сейчас хотелось бы побольше ясных и солнечных дней. О погоде мы еще поговорим, а сейчас о музыкальных планах на ближайшее время. Через короткую паузу послушаем с вами песни Антипа, Игоря Николаева, и дальше еще больше отличной музыки. Целая ночь, которую с вами проведет мой коллега Иван Никитин. Меня зовут Сергей Черноусов. Прощаюсь до завтра и желаю всем удачного начала среды в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евген. Передаю привет из Краснодарского края своим родственникам Киргизии. Желаю всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача». И хочу сказать, вечный, ну, все лучше.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ой, понимаю, весна, чувства обострились, всем хочется любви, и песни все о том же чувстве каждый раз. Группа «Револьверс» на радио «Дача». Да, много танцевальных проектов родилось в 90-е. И можно по пальцам пересчитать песни, которые были не о любви. Хорошо это или плохо, я не знаю, но можно сделать вывод. Чувство под названием «Любовь» человечество заботит особенно. Всем доброго времени суток, у кого знаете ли как, а в Москве солнце село давно, друзья. С этого момента у микрофона Иван Никитин. Говорю своему коллеге Сергею Черноусову спасибо за душевный вечер в эфире и желаю приятного отдыха, конечно же. Ну а всем, кто на волне радио «Дача», оставайтесь, будет душевно, весело и непринужденно.

Григорий Лепс и Акмаль на радиодаче. Шутка. Так мы говорим часто, чтобы избежать недопонимания. А то чувство юмора дело, знаете ли, специфическое. Для одного смешно, а другому обидно. Думаю, аккуратно добавить, что вы не серьезно, а ради смеха для особо впечатлительных персон не помешает. И отношения сохраним, и знать будем, с кем можно шутить, а с кем точно не надо. Вот лучше точно. Вот что точно надо, друзья, так это музыки и желательно побольше. Через несколько минут на радиодаче хит группы «Високосный год», далее Мурат Байкаев и Ольга Зарубина.

По-моему, в самую точку. Весна снова взялась за свое. Дожди, хмурое небо, дождь. Осталось только снегу пойти и снова скажем «Привет, апрель!» Певица Максим на радио «Дача». И хорошо было бы дружно поругать сейчас погоду, чтобы она взяла да и справилась. А пока закрываем форточки, занимаем удобное положение, накрываемся пледом и слушаем радио «Дача». На очереди хит Михаила Шуфутинского, далее Стас Михайлов, ну и рубрика «Удачный момент».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Из города Камень-Шахтинский, Ростовская область. Я хочу передать привет своему мужу Сашеньке. Сашенька, я тебя очень люблю. Желаю здоровья, удачи и поздравляю с наступающим. Не хочу петь его заказать. Мужиков надо любить. Спасибо, радио «Дача».

0: Один из главных хитов великолепной певицы с душераздирающей историей о любви. Ирина Дубцова на радио «Дача». Все мы понимаем, что когда дело касается чувств, здесь важна искренность. И если чувства не угасают при первом же недопонимании, значит, они действительно есть. И паре можно строить совместные планы. Далее на радио «Дача» хит Дмитрия Маликова, Таисия Повалий, следующая исполнительница. Ну и послушаем хит, который давно уже стал легендой, Евгения Осина. Что ж, дождемся.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Действительно, часто можно услышать совет: обнимайтесь чаще, это нас заряжает и поднимает настроение. Александр Добронравов на радио «Дача». А если мы не виделись с родным человеком давно, то хочется так обнять, чтобы все косточки хрустели. Тут тебе и бесплатная мануальная терапия, и улыбка обеспечены. В общем, веселимся дальше. Через мгновение на радио «Дача» хит Анжелики Варум. Далее Наталья Гордиенко.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

«Двигайся, зажигай» – песня, достойная отдыха в выходные. Согласитесь, Татьяна Буланова на радио «Дача». Но если говорить не только о танцах, но и о жизни и здоровье, то двигаться, безусловно, надо. Да, это и волшебные 10 тысяч шагов в день, и обязательные 10 тысяч шагов работы, чтобы стать профессионалом, и так далее, и тому подобное. Так и сделаем. На месте в такую погоду точно стоять не будем. На радио «Дача» следующий хит Алены Апиной. Далее Филипп Киркоров.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Меня зовут Лена. Я звоню из солнечного города Сочи. Хочу передать всем огромный-огромный привет. Я желаю всем своим друзьям больше красок в жизни, гармонии

0: с Nevergreen. Ай-яй-яй. Нечастые гости в качестве дуэта на радио «Дача», но по-прежнему поднимающие на танцпол на любой вечеринке. Ну а если вы проживаете в частном доме или, например, на лето сменили место жительства на дачу, то можно музыку слушать и погромче, не боясь помешать соседям за стенкой, полом или потолком. Друзья, вот мы в новом часе. У микрофона Иван Никитин. Доброго времени суток всем, кто находится на нашей волне. С удовольствием расскажу, что будем слушать. Слушайте дальше. Дальше у нас певица Монахини, потом Стас Михайлов, далее Ирина Аллегрова. Оставайтесь с нами, поговорим о разном.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: сердце разрывается на тысячи льдин. Михаил Шуфутинский на радио «Дача». А еще есть известное выражение из фильма «Тысяча чертей». Но, глядя в окно, я, пожалуй, скажу «Тысяча дождей». Впрочем, поругался на погоду и хватит, пожалуй. Она сама знает, что и когда делать. У микрофона Иван Никитин. Всем доброй ночи или доброго утра. Смотря в каком часовом поясе вы находитесь, продолжим лучшей музыкой «Радиодача».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: любой сезон он никогда не одинок. Компанию гарантируем душевную, дружескую и точно не соскучитесь. Группа «Русский размер» на радио «Дача». И вот, торопиться жить – это, конечно, правильно. Осторожно, соблюдая правила поведения в обществе и не нарушая правила дорожного движения. А так, всем, друзья, желаю точно новых свершений и точно обязательно делитесь с нами в рубрике «Удачный момент». Кстати, рубрика совсем скоро. Пока послушаем хит Натальи Ветлицкой, далее Ирина Круг. Ну а потом уже узнаем, кому передали привет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели, радио «Дача Шарайм», к вам приехали Женя, город Соликамск, район Боровск. Арину Букину, прошедшую днем рождения, также с последним звонком, здоровья, найти хорошего жениха, и давайте какую-нибудь песню веселенькую поставьте.